0: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Волхов на две части делит одноименная река.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

0: Ой.
1: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке, без бед.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад главной песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне активно переходят на альтернативные способы оплаты, такие как пэй-сервисы, система быстрых платежей, QR-коды и другие, благодаря их удобству и развитию платежной инфраструктуры страны. Доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии достигла трети от всех безналичных транзакций. Россияне рассказали, какие подарки любят дарить и получать больше всего. Почти половина опрошенных тратят на подарок от 1 до 5 тысяч рублей. При этом многие россияне хотели бы получить в подарок полезные в быту вещи. Интересно, что большинство участников опроса подходят к выбору подарка заранее и стараются избегать спонтанных покупок. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас. В составе напитка, по словам экспертов, должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей. При этом отсутствие консервантов и искусственных добавок является обязательным условием. Хороший квас должен пениться и не иметь осадка на дне бутылки. Упакован же предпочтительно, он должен быть в темную тару. В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Суммарная протяженность Ставропольских улиц превышает 700 километров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не встречал
1: нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россиянам захотели подарить дополнительный выходной. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным днем для родителей первоклассников. По его словам, это позволит родителям проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке. В России зарегистрируют отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной щитовидной железы. Устройство использует метод ультразвуковой абляции, который основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца года. В России стартовали съемки новогоднего фильма «Очень сказочные дела». Картина продолжит линейку новогодних проектов телеканала ТНТ. Кинопрокат лента выйдет уже 3 декабря. Авторы картины на этот раз решили визуально опираться на советские сказки Александра Роу, а основой для музыкального материала станут хиты 2000-х. Российские университеты перейдут на новую систему образования. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 6646.
3: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вариант».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Все вузы России перейдут на новую систему образования к 2030-му. В Министерстве науки и высшего образования страны уточнили, что сейчас в пилотном проекте участвует 17 университетов. Традиционную систему с бакалавриатом и магистратурой изменят. Два новых уровня высшего образования – базовое и специализированное. Аспирантура будет выделена как отдельный вид профессионального образования. Повсеместное применение искусственного интеллекта одобряют лишь 19% россиян, в то время как 67% выступают за избирательное внедрение технологий и ограничения определенными областями. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ. Интересно, что треть респондентов уверены, искусственный интеллект никогда не научится принимать моральные решения. Регулярное употребление острой пищи может продлевать жизнь. Ученые выяснили, что она связана с более низким риском смерти от рака, болезней сердца и заболеваний легких. Главную роль играет капсаицин – вещество, которое придает остроту. Оно помогает снижать воспаление, улучшает обмен веществ и положительно влияет на сосуды и микрофлору кишечника. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки источных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Взгляд твой, как власть, та, что разжигает страсть. Я не bad girl, кто тебя сюда привел?
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры активно слушают песни, которым много-много лет. И вот вслед за Кадышевой и Булановой у молодежи вдруг стал популярен старинный хит Димы Билана. И если вам, уважаемые слушатели, показалось, что слово «старинный» не особо подходит к песне «Я твой номер один», то напомню, что она дебютировала в 2007-м. Удивительно, но сегодня этот трек самый прослушиваемый во многих стриминговых сервисах, оставляя позади все основные хиты исполнителя. А начиналось все, как вы наверняка знаете, с создания англоязычной версии песни в 2006-м. Так команда Билана планировала захватить международный музыкальный рынок.
1: От тебя схожу с ума, только лишь с тобой, только твой Дима Билан.
2: Ключевую роль в проекте сыграл известный американский продюсер Timbaland. Он работал, например, с Мадонной, Джастином Тимберлейком, Нелли Фуртадо и другими мировыми звездами. Вслед за англоязычной песней было решено создать и более патриотичный вариант. И вот на четвертом студийном альбоме Билана «Против правил» вышла русскоязычная версия песни «Number One Fan» «Я твой номер один».
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Айова! Простая песня!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из нулевых в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Сенчукова. Доктор Петров.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему птицы летают косяком? Мы привыкли, что в природе не бывает ничего случайного. Если такой способ организации стаи закрепился в ходе эволюции, причем у всех видов перелетных птиц, значит, в этом есть какой-то практический смысл. Как вы знаете, в косяк птицы выстраиваются не как попало. Впереди летит вожак, самый сильный из членов стаи. За ним следуют тоже довольно сильные птицы. Но чем ближе к концам клина, тем они становятся слабее. Это позволяет пернатым в буквальном смысле оседлать некоторые законы аэродинамики. Взмахи крыльев каждой из птиц порождают воздушную волну в виде восходящего потока. Она подхватывает другую птицу, которая летит позади. В результате этого она затрачивает меньше усилий для взмаха, а следующая за ней птица получает уже более мощную воздушную волну. Удивительно, но при такой расстановке каждый член стаи экономит до четверти энергии на перелет. Но клинообразный косяк не всегда оказывается правильным. Это бывает только в безветренную погоду.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.9 FM.
7: Тебе некуда деваться.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог, Константин Донской. Здравствуйте. Лапша быстрого приготовления, мировой хит быстрого перекуса. Но где же ее родина? И сходу ответ. Япония. Основателем продукта считается Момофуку Андо, предприниматель тайваньского происхождения. В послевоенные годы в Японии возник продовольственный кризис. Андо поставил перед собой задачу создать вкусную и доступную в приготовлении еду, которой можно было бы накормить страну. И вот новый продукт дебютировал в конце лета 1958. Удивительно, но первый год лапша была дорогой и считалась чуть ли не деликатесом. Но уже вскоре цена на нее заметно снизилась. Отмечу, что во времена китайской династии Цин в 17-18 веках существовала практика обжаривания лапши в масле с последующей сушкой.

0: ткани. Ее можно было заваривать прямо в упаковке. Этот формат и стал стандартом для отрасли. И спустя более чем полвека в разных странах мира можно купить подобную продукцию.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как вы наверняка знаете, кэш – это не только слово, которое обозначает память устройств. Английское кэш переводится как «наличные деньги». И вот последние годы, особенно у молодежи, стало популярно называть так привычные нам физические деньги. Эксперты отмечают, что в эпоху банковских карт и электронных платежей термин приобрел особое значение. Кэшем сегодня активно называют именно бумажные деньги и монеты, которые можно держать в руках. Отмечу, что сегодня кэш – это не просто сленг, а почти что официальный термин. Слово настолько укоренилось в русском языке, что его используют даже люди, далекие от английского. К примеру, мы постоянно слышим про кэшбэк, и этот термин точно знаком почти всем. То есть, когда банк возвращает нам небольшую часть потраченных денег. Это может быть как внутрибанковская валюта, а-ля Сберспасибо, так и обычные рубли.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,1.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Дима Билан и Ваня Дмитриенко пытаются не замечать скандалов, которыми закончились их стадионные концерты. Певица Лариса Долина утверждает, что сегодня артистам живется гораздо лучше, чем 40 лет назад. Скандальная пресса публикует имена самых популярных медиаперсонажей по итогам первого полугодия 2026 года, а стриминговый сервис Kion Music презентует первый настоящий чарт, в котором нет песен, созданных нейросетями. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. Если будет минутка, заходите в раздел «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru и ставьте лайк или дизлайк тем песням, которые представлены на этой странице. Тем самым вы помогаете формировать еженедельную десятку главных песен большой страны. Подробности ловите в нашем канале в мессенджере «Макс». Его можно найти по нику «Радио RD» или по адресу max.ru/radio-rd. Там ежедневно публикуются полезные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада главной песни большой страны. Давайте перейдем к героям недели. Судя по всему, к нашей мысли о том, что группа «Градус» вполне готова к стадионным шоу, прислушались концертные промоутеры. И на неделе появилась информация о грядущем концерте группы «Градусы», который запланирован на 19 марта следующего года. Состоится он на одной из крупных столичных концертных площадок. «Будем жить» — так называется новая песня группы «Градусы» в десятке радио «Родных дорог».
0: Десятка.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Один из скандальных новостных порталов составил список популярности медиаперсон в средствах массовой информации по итогам первого полугодия 2026 года. Причем эта популярность не всегда говорит о любви массовой аудитории к артисту, иногда даже наоборот. Но именно эти имена, представленные в заголовках новостей, чаще всего проскальзывали в информационных лентах. Первое место Лариса Долина, второе место Алла Пугачева, третье Филипп Киркоров, четвертое Ксения Собчак, пятое Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчик. Далее следует Ольга Бузова, Виктория Боня, Григорий Лепс, Оксана Самойлова, Джиган, Анастасия Волочкова, Дима Билан, Артем Чекалин, Клава Кока, Тимати Яна Рудковская, Дмитрий Дебров, Прохор Шаляпин, Никита Кологривый, Тамара Глоба, Михаил Ефремов, Егор Крид, Рита Дакота, Люся Чеботина, Зиверт, Максим, Николай Басков, Кристина Асмус, Анна Семенович и Анна Седокова. Странно, но нет в этом списке актрисы и певицы Татьяны Куртуковой. Ну, ей пока и не надо. Она в основном привлекает публику не скандалами, а песнями. Сегодня она, кстати, в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Дима Билан, который ожидал, что его столичный стадионный концерт станет его триумфом, оказался в крайне неприятной ситуации. Дело в том, что продюсеры шоу решили выстроить сцену высотой в 5 этажей, поэтому сотни фанатов артиста, которые купили за огромные деньги билеты на танцпол, на протяжении всего концерта просто смотрели на эту стену и даже не видели ни артиста, ни танцоров, поскольку артисты были где-то наверху, на самой пятиэтажной платформе. В социальных сетях артиста сплошные скандалы, посетители концерта ругаются, требуют извинений, возврата денег за билеты. Но Дима Билан пока не понял всей серьезности ситуации. Он сказал, что извиняться ему вообще не за что. Это был гениальный инновационный концерт мирового уровня. А кто не понял, тот сам виноват. Ведь, говорит, за 8 тысяч рублей вы не просто в зале постояли, а стали частью большой легендарной истории. Правда, многие отметили, что все детали шоу были заимствованы у десятка заграничных артистов, и ничего оригинального в этом шоу не было. Видимо, история со скандалом еще не закончилась. Дима Билан пропускает ход, и музыкальную паузу сегодня заполняют Антон Самойлов и Шура. Композиция «Белая стрекоза любви» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о масштабных концертных шоу и эстрадных артистах, которые считают себя достаточно масштабными для таких мероприятий. Надежда российской эстрады номер один певец Ваня Дмитриенко сильно разочаровал сотню поклонников на своем стадионном концерте грандиозным обманом, который буквально обрушил на него тонны негодования. Дело в том, что он решил вывести на сцену как певицу свою сестру и выдать ее за талантливую вокалистку, используя чужой голос. В оригинале песню под названием «Ты со мной» Ваня Дмитриенко записал дуэтом с автором этой песни, певицей Линой Ли. Этот клип крутится в эфире популярных музыкальных телеканалов, но автора песни и ее исполнителя Лину Ли наш товарищ решил на концерт не приглашать, но песню все-таки исполнить вместе со своей сестрой. При этом он решил использовать аранжировку и голос самой певицы Лины Ли, выдав за вокал своей сестры. В общем, скандал страшнейший. Здесь не только нарушение авторских и смежных прав, но еще и нарушение норм приличия налицо. Акции Вани Дмитриенко рухнули в пропасть, он пропускает ход. И музыкальную паузу сегодня заполняют новые самоцветы. Хит «Танцы на воде» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мюзикл «Вальс Бастон» по песням Александра Розенбаума с триумфом, прошедший в столице, станет историей. Про него решили снять документальный фильм под названием «Случилась жизнь. Однажды в театре эстрады». Премьеру этого фильма решили сделать на популярных интернет-ресурсах и в небольших столичных кинотеатрах уже в августе. В основе фильма история и процесс создания мюзикла «Вальс Бастон», пример которого состоялась год назад. Пишут, что за первый театральный сезон постановка стала одним из самых заметных музыкальных проектов. Спектакль получил ряд театральных премий, и значит, его история будет продолжаться. Ждем подобного мюзикла и по хитам Игоря Суруханова, благо и его песни тоже продолжают вызывать интерес и у меломанов, и у новых артистов. Вот, например, новая версия легендарной песни «Желаю тебе» в исполнении певицы по имени Кая сегодня в десятке радио родных дорог. 6-е

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Центральная пресса сообщает о том, что история музыкального фестиваля «Интервидение», который должен был стать аналогом «Евровидения», может закончиться, так и не начавшись. Никто особо не запомнил ни героев прошлого года, ни песни победителя, а тут еще и проведение конкурса в этом году оказалось под вопросом. Он должен был состояться в Саудовской Аравии, но на текущий момент ни информации о датах проведения, ни о составе участников никакой нет. Никто даже не знает, состоится он или нет, хотя на финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Видимо, о том, чтобы третий раз выступить на международном музыкальном фестивале, певец Сергей Лазарев может и не мечтать, поэтому он будто бы стал готовиться к американской карьере и купил себе огромную квартиру в элитном комплексе в Майами с видом на Атлантический океан. Такой вот хэппи-энд в десятке радио родных дорог.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных интернет-хитах, которые были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Стриминговый сервис Kion Music первым в стране объявил о запуске хит-парада настоящих артистов. В нем не будет треков, которые были сгенерированы в искусственном интеллекте. Пока что это будет отдельный хит-парад. Называется он «Настоящий чарт». И ознакомиться с ним можно на главной странице и в приложении Kion Music. Кстати, в этом же сервисе в разделе «Радио» можно в любое время в прямом эфире слушать главные песни большой страны. Кстати, о песнях. Группа «Бис», «Таня, не плачь» в десятке радио родных дорог.
3: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Ни грамма актуальности не теряют со временем песни группы Кино, и потому сама группа продолжает записывать новые версии легендарных хитов и выступать, используя современные технологии. Один из таких концертов прошел в июне на одном из стадионов столицы. Он был приурочен к 64-летию со дня рождения Виктора Цоя. И тот, кому не удалось попасть на само шоу, может посмотреть его телеверсию уже 14 августа в вечернем эфире Первого канала. Фактически это было возвращение легендарной группы на то же место спустя 36 лет на глазах у 80 тысяч зрителей, сообщается в анонсе. На сцене присутствуют участники золотого состава группы Кино, а на экранах сам Виктор Цой. О чем-то подобном лет через 30 наверняка мечтают и ребята из группы Добро. И не просто мечтают, а делают все, чтобы их мечта осуществилась и музыка их жила как можно дольше. Хит «Море, привет» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Имя певицы Ларисы Долиной, несмотря ни на что, не покидает ленты популярных новостных порталов, и сама артистка тоже старается интерес к своей персоне подогревать. На днях она заявила, что государство сегодня значительно лучше заботится о деятелях культуры, чем это было в советское время, и привела в качестве примера две пенсии – обычную и специальную от правительства Москвы. Раньше, говорит, случались неприятные эпизоды с очень большими артистами, которых из-за возраста не звали сниматься в кино. А теперь, говорит, таких рамок по возрасту нет. И востребованным артист может быть, даже если ему уже исполнилось целых 100 лет. Тем продолжает певица Зара и Виктор Чапаев. Хит «Быть счастливым» в десятке радио родных дорог.
1: Второе место.

0: Лучшие песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники дуэта Филатов и Кэрос решили сделать паузу с русскоязычными песнями и, так сказать, тряхнуть стариной. На неделе они выпустили танцевальный трек «Sweet Summer Nights» в стиле «Vocal House». Это бодрый, ностальгический и энергичный хит, который подается как саундтрек популярной компьютерной игры GTA. Не устают ребята экспериментировать, и одна из их недавних работ, которая называется «Среди счастливых людей», сегодня снова на первой строчке национальной десятки главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: Вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры активно слушают песни, которым много-много лет. И вот вслед за Кадышевой и Булановой у молодежи вдруг стал популярен старинный хит Димы Билана. И если вам, уважаемые слушатели, показалось, что слово «старинный» не особо подходит к песне «Я твой номер один», то напомню, что она дебютировала в 2007-м. Удивительно, но сегодня этот трек самый прослушиваемый во многих стриминговых сервисах, оставляя позади все основные хиты исполнителя. А начиналось все, как вы наверняка знаете, создание англоязычной версии песни в 2006-м. Так команда Билана планировала захватить международный музыкальный рынок.
1: От тебя схожу с ума, только лишь с тобой, только твой Дима Билан.
0: Ключевую роль в проекте сыграл известный американский продюсер

0: талант. Он работал, например, с Мадонной, Джастином Тимберлейком, Нелли Фуртадо и другими мировыми звездами. Вслед за англоязычной песней было решено создать и более патриотичный вариант. И вот на четвертом студийном альбоме Билана «Против правил» вышла русскоязычная версия песни «Number One Fan» «Я твой номер один».
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, «Желаю тебе».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: речных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Почему птицы летают косяком? Вы привыкли, что в природе не бывает ничего случайного. Если такой способ организации стаи закрепился в ходе эволюции, причем у всех видов перелетных птиц, значит, в этом есть какой-то практический смысл. Как вы знаете, в косяк птицы выстраиваются не как попало. Впереди летит вожак, самый сильный из членов стаи. За ним следуют тоже довольно сильные птицы. Но чем ближе к концам клина, тем они становятся слабее. Это позволяет пернатым в буквальном смысле оседлать некоторые законы аэродинамики. Взмахи крыльев каждой из птиц порождают воздушную волну в виде восходящего потока. Она подхватывает другую птицу, которая летит позади. В результате этого она затрачивает меньше усилий для взмаха, а следующая за ней птица получает уже более мощную воздушную волну. Удивительно, но при такой расстановке каждый член стаи экономит до четверти энергии на перелет. Но клинообразный косяк не всегда оказывается правильным. Это бывает только в безветренную погоду.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Натали. О боже, какой мужчина!

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Игорь Корнелюк, город которого нет.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лапша быстрого приготовления – мировой хит быстрого перекуса. Но где же ее родина? И сходу ответ – Япония. Основателем продукта считается Момофуку Андо, предприниматель тайваньского происхождения. В послевоенные годы в Японии возник продовольственный кризис. Андо поставил перед собой задачу создать вкусную и доступную в приготовлении еду, которой можно было бы накормить страну. И вот новый продукт дебютировал в конце лета 1958-го. Удивительно, но первый год лапша была дорогой, считалась чуть ли не деликатесом, но уже вскоре цена на нее заметно снизилась. Отмечу, что во времена китайской династии Цин в 17-18 веках существовала практика обжаривания лапши в масле с последующей сушкой.

0: купить подобную продукцию.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
2: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
3: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
4: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина. Это...

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как вы наверняка знаете, кэш – это не только слово, которое обозначает память устройств. Английское кэш переводится как «наличные деньги». И вот в последние годы, особенно у молодежи, стало популярно называть так привычные нам физические деньги. Эксперты отмечают, что в эпоху банковских карт и электронных платежей термин приобрел особое значение. Кэшем сегодня активно называют именно бумажные деньги и монеты, которые можно держать в руках. Отмечу, что сегодня кэш – это не просто сленг, а почти что официальный термин. Слово настолько укоренилось в русском языке, что его используют даже люди, далекие от английского. К примеру, мы постоянно слышим про кэшбэк, и этот термин точно знаком почти всем. То есть, когда банк возвращает нам небольшую часть потраченных денег. Это может быть как внутрибанковская валюта, а-ля Сберспасибо, так и обычные рубли.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща.

0: Шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
1: Попов. Самая распространенная фамилия в городе Мичуринск.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: пара песни на радио «Родных дорог».
1: Хочешь быть счастливым, просто им будь. Ярким и красивым будет твой путь.
2: Зара и Чапаев.

0: из сборника «Союз-14», 1994 год.
1: Валерий Сюткин, «7 тысяч над землей».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

себя шепчу. Я тебя

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
1: Всем привет, это группа Тестостерон.
2: Всем привет, это группа Русский Размер.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных домов».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родное».

Псков. Здесь отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Юный. Пятигорск. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка. Здесь.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед. Торжок. Город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Think Movie.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Танцы минус». Половинка.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и группы Тестостерон. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
3: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Рики.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.